0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Близких не остался след даже среди знакомых. И в черный список обо

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: В Литве 7 часов утра. В эфире Радио Р. Главные региональные новости минувшего дня. С 13 июля в Вильнюсском районе Фабионичкес начнется третий этап реконструкции сети ливневой канализации на улице Гядвиджу. На время работ участок возле стадиона гимназии имени Кульвитиса будет закрыт для проезда, а подъезд к ближайшим домам организуют по объездным маршрутам. Также временно изменятся маршруты автобусов 3Г, 5, 24, 57, 125 и Н4, а в направлении центра автобусы не будут останавливаться на остановке Укмергес. Завершение работ позволит улучшить отвод дождевой воды и снизить риск подтопления во время сильных ливней. После решения властей Вильнюса временно направлять несортированные бытовые отходы на свалку в Казакичкес, мэр Электрины Гедиминас Раткевичус созвал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Решения органов самоуправления Вильнюса не могут применяться на территории Электринского самоуправления, заявил он. На заседании рассмотрят возможность объявить режим чрезвычайной ситуации, запретить ввоз несортированного мусора на свалку и предложить другие варианты решения проблемы. В Каунасе семьи, в которых родился ребенок, теперь будут получать подарочную карту на 200 евро вместо прежних 100. Ее можно использовать более чем в 100 кафе, ресторанах, магазинах, музеях, кинотеатрах, спа-центрах и других местах города. Помимо этого, в подарочный набор для новорожденного входят одежда, средства ухода, плед, полотенце, термометр для ванны и другие полезные вещи для первых месяцев жизни малыша. В Клайпеде завершился капитальный ремонт музыкальной школы имени Иеронима Сокачинскаса, который длился с октября 2024 года и обошелся более чем в 4 миллиона евро. В здании заменили окна, обновили фасад и внутренние помещения, установили новую систему вентиляции и лифт для людей с инвалидностью, а также благоустроили территорию. Уже в сентябре ученики вернутся в обновленную школу, а городские власти заявили, что намерены ежегодно капитально ремонтировать как минимум по одному учебному заведению.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня в некоторых районах нашей страны возможны осадки. Местами с грозами. В течение дня столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Стану из Вонкус, Блэк Бицепс, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». В Литве вырос спрос на профшколы. Сегодня на отдельные программы конкурс достигает несколько человек на место. Какие специалисты востребованы на рынке труда? Дроны, спутники, искусственный интеллект против преступности. Полиция внедряет новые технологии, но где проходит граница контроля? Кидайняй проживает один из самых ярких периодов своей современной истории. Главные события года культурной столицы Литвы 2026. Эти и другие материалы читайте в 28-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио «Р». За нас говорит музыка.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.

0: Вот по нотам.
1: Всем привет! Вы слушаете «Год по нотам» – программу, где мы вместе перелистываем календарь и вспоминаем, чем жил мир и что звучало в колонках. Сегодня 2019 год. Год, когда технологии сделали еще один гигантский скачок вперед, а мир окрасился в неоновые цвета цифрового будущего. Весной в некоторых странах начинают работать первые коммерческие сети 5G. Это не просто интернет стал быстрее. Это новая глава. Сотни мегабит в секунду, умные города и видео в невероятном качестве без единой задержки. Будущее из фантастических фильмов «Вокруг» оказалось на экранах наших смартфонов. Начинаем наше путешествие по 2019 году с главного поп-хита того года. В эфире «Зиверт».

0: Кот по нотам.
1: «2019 год вошел в историю как год, когда кинотеатры стали местом главных мировых дискуссий. В Каннах и на Оскаре гремели «Паразиты». Первый фильм не на английском языке, сумевший влюбить в себя абсолютно всех и забрать главную статуэтку. В это же время Хоакин Феникс заставлял нас замирать от ужаса и восторга в «Джокере». А Квентин Тарантино признавался в любви старому кино в своем шедевре «Однажды в Голливуде». Это было время, когда границы между авторским кино и массовыми хитами окончательно стерлись. Мы спорили о финалах, обсуждали смыслы и жили в ожидании новых премьер. Этот дух перемен, странной красоты и новой искренности лучше всего воплотила одна 18-летняя девчонка. Она записала песни в спальне вместе с братом и в итоге в 2019 году стала самой молодой артисткой, которая забрала сразу все 5 главных наград премии Грэмми. Дамы и господа, в эфире радио R Билли Айлиш.
0: Год по нотам.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова

0: Год по нотам.
1: 2019 год стал для Литвы временем настоящих рекордов. Как в искусстве, так и в спорте. Весь мир заговорил о нашем павильоне «Солнце и море» на Венецианской биеннале. Наша опера-перформанс, где люди пели просто загорая на искусственном пляже, произвела эффект разорвавшейся бомбы и принесла Литве исторического «Золотого льва». Очереди из желающих увидеть это зрелище растягивались на многие часы. Это был абсолютный культурный триумф. Но золото в том году сияло для нас не только на подмостках Венеции. Наша легендарная Лаура Асадаускайте Заднепровскене в очередной раз доказала, что она королева современного пятиборья. В 2019 году Лаура стала чемпионкой Европы и выиграла финал Кубка мира, заставив всех конкурентов признать, перед грядущей Олимпиадой она главная претендентка на медали.
0: Год

0: Год по нотам.
1: В 2019 году мир внезапно осознал: мы больше не можем делать вид, что ничего не происходит. Главным голосом планеты стала 16-летняя Грета Тунберг. Ее эмоциональное выступление на саммите ООН и хлесткие фразы разлетелись на цитаты за считанные минуты.
2: You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
1: Миллионы людей по всему миру вышли на улицы, требуя перемен. А 19-й навсегда остался в истории как год глобального климатического пробуждения. Но пока на Земле кипели страсти, ученые смотрели далеко за пределы нашей атмосферы. В 19-м году астрономы совершили невозможное. Впервые в истории человечества увидела реальную фотографию черной дыры в галактике М87. Оказалось, что монстр в центре космоса выглядит именно так, как мы его себе и представляли. Пылающее кольцо света на краю бесконечной пустоты.

0: 2019 год доказал нам, что в интернете возможно все. И логика здесь больше не работает. Весь мир с азартом наблюдал за величайшим противостоянием года. Обычное куриное яйцо против Кайли Дженнер. В январе 19-го фотография яйца побила мировой рекорд Инстаграм по лайкам, оставив икону стиля далеко позади. Но пока одни считали лайки в Инстаграм, другие уже вовсю осваивали новую территорию. Именно в 2019 году приложение TikTok официально обогнало Инстаграм по количеству скачиваний. Мир бесповоротно перешел на 15-секундные ролики, странные танцы и бесконечные челленджи. Музыка тоже подстроилась под этот ритм. Хиты стали ярче, динамичней, короче и словно специально созданные для того, чтобы под них хотелось танцевать перед камерой телефона. И главной иконой этого нового звучания стала Дуа Липа. В конце 2019 года она запустила свою новую эру и в своей музыке смешала ретро-диско с ультра-современным звуком.
1: По нотам.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.

0: 2019 год стал временем больших финалов. В мае миллионы людей по всему миру замерли у экранов, чтобы увидеть развязку «Игры престолов». Мы 8 лет следили за борьбой за железный трон, и хотя финал вызвал бурю споров, это было событие, которое объединило планету.
1: Вы стоите в присутствии Дейенерис Бурерожденной из дома Таргариенов, законной наследницы Железного Трона, законной королевы андалов и первых людей, защитницы семи королевств, матери драконов, Кхалисии Великого Травяного моря, неопалимой, разбивающей оковы.
0: В это же время в кинотеатрах гремели «Мстители. Финал». Они поставили жирную точку в десятилетней саге Марвел. Мы прощались с любимыми героями, понимая, что целая глава поп-культуры подошла к концу.
2: Железный человек.
0: Но пока Голливуд закрывал старые главы, на танцполах рождались свои легенды. В 19-м этот артист был повсюду. Его шоу собирали стадионы, а его песни стали гимном всех, кто готов раствориться в ритме и в тумане. Входим в 2019 год сейчас под главный танцевальный хит. Дамы и господа,

0: Год по нотам.
1: Апрель 2019 года заставил мир замереть от шока. В прямом эфире, затаив дыхание, миллионы людей наблюдали, как горит символ Парижа и всей Европы – собор Нотр-Дам. Кадры пожара стали одними из самых печальных в году, напомнив нам, насколько хрупким может быть то, что казалось вечным. Но если в Париже была трагедия культурная, то в Литве в мае того же года разыгралась трагедия национально-музыкальная. На Евровидении 2019 года нашему Юриусу Викленко не хватило всего одного балла до финала. Позже выяснилось, что итальянское жюри просто перепутало систему баллов. В Литве этот украденный финал обсуждали все лето. И кажется, тогда это недоразумение объединило нацию сильнее, чем любая победа. Сам же конкурс в Тель-Авиве открыл миру артиста, чья победа была неоспорима. Голландец Дункан Лоуренс с его пронзительной балладой доказал, что искренность и один рояль на сцене все еще могут покорить планету. Слушаем вместе с вами сейчас победителя 2019 года. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: 2019 году фраза «улететь в космос» обрела для нас новые смыслы. Пока в плейлистах полыхала комета от Джонни, далеко над нашими головами на борту МКС переписывалась история. Кристина Кук и Джессика Мейер совершили первый в истории исключительно женский выход в открытый космос. 7 часов напряженной работы без мужчин. Но пока в космосе ставили рекорды, здесь, на Земле, Литва официально закрепила за собой статус технологической державы. В ноябре 2019 года у нас появился первый единорог. Стартап Vinted стал компанией стоимостью более $1 миллиарда. Это был повод для огромной национальной гордости. Мы доказали всему миру, что в Литве рождаются идеи глобального масштаба.
1: По нотам.

0: Вот по нотам.
1: Год стал временем, когда мы все почувствовали себя частью мировой истории. Сериал «Чернобыль» от HBO стал настоящим культурным шоком. Он мгновенно взлетел на вершины рейтингов и обогнал даже «Игру престолов», заставив тем самым миллионы людей по всему миру, от Нью-Йорка до Токио, затаив дыхание, гуглить подробности аварии и фамилии ее героев. Но для нас в Литве этот сериал стал чем-то еще гораздо больше. Весь мир смотрел на экран, а мы узнавали свои родные места. Вильнюсский район Фабионишкес виртуозно сыграл роль Припяти, а съемки на Игналинской АЭС придали проекту ту самую пугающую достоверность. В одночасье Литва превратилась в главный мировой центр инотуризма. Туристы со всех уголков планеты ехали к нам, чтобы своими глазами увидеть те самые дворы и подъезды.
0: Год по нотам.

Это были «Ванденины» Линоса Адамайтиса. Песня, которая в 19 году стала настоящим гимном любви и бесконечности. Она звучала на свадьбах, выпускных и просто в наушниках, напоминая нам о том, как важно ценить моменты и людей, которые рядом.

Наше путешествие по 2019 году подходит к концу. Это был год невероятного драйва и больших надежд. Мы фотографировали черные дыры, строили города 5G, гордились нашими первыми единорогами. 2019 остался в нашей памяти как последний год той самой старой реальности. Яркой, шумной и немного беспечной. Мы заканчиваем программу треком, который в конце того года разрывал все танцполы. Тогда мы подпевали этим словам и не подозревали, что совсем скоро они станут буквальными для всей планеты. С вами была программа «Год по нотам 2019». А мы же с вами услышимся уже в следующую субботу в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.
2: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Стану из Вонкус, Блэк Бицепс, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем вы восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R. Отличное радио.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Для одних нигилизм остается философией или подростковым протестом, для других становится оправданием жестокости. Почему об этой угрозе все чаще говорят спецслужбы? Отпуск может сорваться еще до посадки в самолет из-за поврежденного паспорта, ошибки в билете, просроченного документа или неправильно собранной ручной клади. Что проверить перед поездкой? Кремация животных или последняя забота о тех, кто был рядом много лет? Мифы и факты о ритуальных услугах для домашних питомцев. Эти и другие материалы читайте в 28-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. То, что надо.
1: Все туши на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Реклама.
1: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Стану из Вонкус, Блэк Бицепс, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе: люби меня, говорит тебе я твой,

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Стану из Вонкус, Блэк Бицепс, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио РФ.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». Твое радио.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Для одних нигилизм остается философией или подростковым протестом, для других становится оправданием жестокости. Почему об этой угрозе все чаще говорят спецслужбы? Отпуск может сорваться еще до посадки в самолет из-за поврежденного паспорта, ошибки в билете, просроченного документа или неправильно собранной ручной клади. Что проверить перед поездкой? Кремация животных или последняя забота о тех, кто был рядом много лет? Мифы и факты о ритуальных услугах для домашних питомцев. Эти и другие материалы читайте в 28-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио «Р». Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Радио Air Energy. Зарядись энергией.
1: Но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам просто сюжет. Но вместе с

0: остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. То, что надо.

сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.